тысяч дуй мегагерцу дождем, 2000 тезерсвайл на спервара. Радио Статус Капсель.

0: 2 МГц дажнё, 2400 валандас пер пара. Радио стотис Капсель.
1: Нау я дайна.

2,2 MHz Радио. Различен газен свайл на Спервара. Радио 100 Тюз. Капсей.